Заря, сонореза, кадесус у моторе, дора, амедитини, кяра, кандиеште алетори, фрунза, сидестрама.